понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время прибытия судов может не совпадать с расписанием из-за погодных условий. Дополнительная информация по телефону 26 222. Билеты субсидируются из районного бюджета. Администрация района заключила договор с Ленским речным пароходством. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: утренний эфир объявляется открытым. Это не просто разговоры. Мы проводим чемпионат по важной профессии. Быть с нами в это утро. Два раунда по 60 минут. В перерывах музыка и розыгрыши. Главный приз – ваше хорошее настроение и подарки от «Алроса». Правила простые. Слушай, участвуй, побеждай. Кто станет лучшим слушателем этого утра? Решайте вы.
1: И вот под такое птение...
2: Пение птиц.
1: Пение птиц. Ну, слушай, я, по-моему, изобрел новое слово «птение». Можно одним словом сказать «пение птиц». Птение.
2: Сразу будет понятно.
1: Под вот такое птение мы проснулись утром. Кстати, птички чирикают. Они радые. Они дюже рады.
2: Конечно.
1: Тому, что лето наступило, наконец-таки земля прогревается.
2: Что? Солнце светит.
1: Солнце светит. Птички поют.
2: Жизнь прекрасна.
1: Жизнь прекрасна и удивительна.
2: Это точно.
1: Кстати, доброе утро, друзья. Раньше когда-то в старь говорили не «доброе утро», говорили «добрая заря». Этой мощной магической фразой люди приветствовали новый день и все то хорошее, что в нем изначально было заложено для человека. Это как раз то, что мы и говорили с тобой. Смотрели на солнышко, предки, слушали пение птиц, умывались росой и ощущали всем телом дыхание ветра. Ну, сегодня, я думаю, ветер будет к нам благосклонен. И погода будет просто наивеликолепнейшей.
2: Располагать к тому, чтобы прогуляться по городу и вечером обязательно зайти на площадь Ленина, послушать, смотреть воочию концерт, который будет давать группа «Мураками» в рамках чемпионата лучших профессий «Алроса». Интересные композиции от рок-группы «Мураками» ждут сегодня на площади Ленина в 19:30.
1: Ну а уже осталось меньше часа до...
2: Открытие чемпионата «Лучше по профессии 2026».
1: Сегодня какие компетенции будут принимать участие, напомним.
2: Итак, сегодня, в четверг, 11 июля, в 10 часов, совсем скоро, буквально через час, состоится открытие чемпионата и жеребьевка участников. Она пройдет во Дворце культуры «Алмаз» в Мирном. В 13:00 сварочные технологии. Эта компетенция будет проходить в МРТК. В 14:00 обслуживание электрооборудования, также во Дворце культуры «Алмаз». Завтра, в пятницу, 12 июня, в 9:00, начало соревнований компетенции сварочной технологии в МРТК, в 10:00 обслуживание электрооборудования во Дворце культуры «Алмаз», в 12:00 водитель большегрузного автосамосвала на карьере «Диабазовый», в 13:00 машинист экскаватора карьеры «Диабазовый», в 14:00 машинист насосной установки на фабрике номер 3. Ну а в субботу, в завершающий день чемпионата, 13 июня, в 10:00 водитель транспортных средств полигон МРТК, в 19:00 закрытие чемпионата и награждение победительней.
1: Ура! Все будут кричать.
2: Которая пройдет в Дворце культуры «Алмаз». Ну и также для наших дорогих зрителей, слушателей, неравнодушных болельщиков добраться до полигона можно на бесплатных автобусах. Посадка каждые 20 минут за гостиницей «Азимут». Если вы не знаете, как провести свой день, отправляйтесь на полигон и поболейте.
1: Да. Ну а если вы, как и я, уже забыл, что где происходит, вся информация, все маршруты, все расписания есть на сайте медиакомпании «Алмазный край». Кстати, компетенции, они действительно сложные в том плане, что одного дня будет маловато. Участников, например, 17, да, сварщиков. Теория, практика, как сварка, как конструкция какой-то необычная. 2 года назад танк был, пока что держится в секрете, но совсем скоро мы узнаем, что это за конструкция. И знаешь ли ты, что, когда изобретена, по-твоему, сколько лет назад сварка появилась?
2: Много. Ну, много лет назад.
1: 30-40.
2: Около 30, наверное.
1: Наверное, тысяч, если лет, то да. В Египте первая известная сварка произошла около 2000 года до нашей эры, да, где использовалась кузнечная сварка для соединения железных объектов. В средние века мастера кузнечного дела, которых можно считать предшественниками сварщиков, не только уважали, но и наделяли магической силой за способность создавать из куска металла полезные предметы.
2: Как интересно.
1: А мы смотрим на пирамиды и думаем, ну, как они их это все... Может, они их сварили как сваркой электрической дуги. Кстати, ее еще не было тогда, потому что открыли ее только в 1802 году русский физик, между прочим,

0: Впрочем, электротехник Василий Петров. Вот, он, собственно, открыл явление электрической дуги и доказал возможность ее применения для плавки и сварки металлов. Так, кстати, не только на суше варят, еще и под водой. Да, есть два способа подводной сварки. Мокрый, с использованием электродов, вот сегодня слово Влада угадала, со специальной обмазкой, и сухой, с применением специальных подводных камер. Ну, где метод этот может применяться? Например, в кораблестроительстве, да, судов, при ремонте, в газовой отрасли и так далее. В общем, сварка, если кто-то вдруг не смотрел интервью, вышедшее буквально пару дней назад, Николай Говоронский, главный эксперт компетенции сварочной технологии, рассказал, что сварщик — это профессия, несмотря на то, что изобретена была, да, там, 2000-е годы нашей эры, она профессия будущего считается, и классных, по-настоящему высококомпетентных сварщиков вообще в целом в мире, ну, не так много, не на вес золота. И опыт решает, потому что не каждый сварщик имеет опыт работы 37 лет.
1: Действительно, мне очень интересно понаблюдать за тем, как схлестнутся опытные специалисты.
0: Отложат маски, дуги электрические, и начнут схлёстываться
1: своими аппаратами в мастерстве, действительно. И...
0: Но на сварку смотреть нельзя.
1: Конечно, но для этого есть те самые СИЗы.
0: И какие-то тонированные специальные защитные стекла.
1: Ну да. Интересно будет посмотреть на практическую часть. И буквально совсем скоро, через час, начнется прямая трансляция с открытия, где наши коллеги уже готовы. И поэтому, дорогие наши зрители и слушатели, не переключайтесь.
0: Да, и не забудьте, что розыгрыш тоже будет. А возможно, будет у нас хорошее настроение, не один сделаем. Подарков много. Главное, было бы желание у вас звонить и выигрывать.
2: Чемпионат «Лучший по профессии Алроса-2026».

0: Буквально 25 минут, 35, если быть точнее, осталось до открытия чемпионата. Лучше по профессии «Алрос», 9.25 на студийной. Виктория Малыхина, Денис Придонов, в студии. Самого утра.
1: Доброе утро, наши дорогие радиослушатели. Сегодня говорим о старте самого ожидаемого чемпионата этого лета. Лучше по профессии «Алроса» 2026.
0: Я бы даже сказал, 2 года. Все-таки чемпионат проходит раз в год. Вот. Ну, время летит, на моем счету это уже, я со счету сбился, какой чемпионат. Вот точно, ну, пятый. Пятый чемпионат. Да,
1: юбилейный.
0: Юбилейный, тем более, да. А сколько всего было, сколько компетенций, сколько участников, сколько победителей, и история продолжается писаться. И вот сегодня сварщики стартуют, мы говорили интересные факты о них. У них же задание складывается из 2 частей. Теоретическая часть, что же там будет? Я провалил бы тест сразу с первого вопроса. Так вот, 20 вопросов с различными вариантами ответа. Но это уже упрощает, конечно, да, когда конечно есть какие-то ответы. Ну вот, и на проведение прохождения всего тестового задания не более 20 минут. И за каждый правильный ответ начисляется 5 баллов. Николай Говоронский как раз про это и рассказывал. Говорит, что если, допустим, кто-то из тестирующихся, ну, где-то что-то не доберет, какие-то баллы, он может компенсировать потом уже на практической части именно. И в сумме можно получить 250 вроде как баллов, но, по-моему, за прошлые годы этому еще сделать не удавалось, но это дело совершенству. И, возможно, в этом году компетенция сварщики даст, покажет достойный, ну, в любом случае, результаты будут достойные.
1: Что касается практической части, для допуска на площадку проведения практической части задания его выполнения конкурсант должен быть одет в личный СИС, это сварочные краги, обувь сварочная, костюм сварщика, маска сварочная и так далее. Для выполнения практической части задания всем участникам необходимо привезти с собой инструменты и расходные материалы по определенному списку. Судьи также будут это проверять, чтобы было ровно все по списку и не было ничего лишнего.
0: Да, и вроде участники готовы, понятное дело, но, как в одном фильме говорил, семилюя право растеряться. Ну, конечно, мне кажется, может быть, и не... Ну, это человеческий фактор всегда, да? Вот, например, мы выходим из дома, все заряженные, там, классно, что можно забыть, что может пойти не так. Вышли, отошли, 50 метров вспомнили, телефон дома оставили.
1: Возвращаться.
0: Бывает такое. Например, в аэропорт сколько раз мы приезжали, а где паспорт?
1: Самое важное.
0: И начинается вот это вот отбивочка, чечеточка, когда ищешь его по карманам. Но это такие факторы обывательские. Это может случиться. Мне кажется, специалисты, которые сегодня придут на эти компетенции, они...
1: Готовы.
0: Конечно, готовы.
1: И что касается результата. Результаты участников соревнований определяются, безусловно, суммой, состоящей из времени в секундах, затраченной на прохождение заданий, и количество штрафных баллов. Время прохождения, затраченное на выполнение заданий каждого конкурсанта, учитывается для определения победителя в случае равенства баллов по результатам практической части соревнования. То есть, если они набрали и в теории, и в практике одинаковые баллы, будут учитываться, кто был быстрее.
0: А вот интересно, это как раз про то, что если одинаковые баллы. Ну, а может быть такое, что в секунду в секунду? Ну, такого не может быть. Все-таки конечно, доли секунды будет у кого-то. Да, интересно, а что за конструкцию приготовили? Вот в секрете держат до поры до времени. Но 2 года назад, я напоминаю, конструкция была в виде танка. Такого большого, интересного.
1: Что же достанется в этот раз? Узнаем.
0: Попозже обязательно. Ну, а пока не сыграть ли нам в игру какую-нибудь?
1: Отличная мысль. Что будем разыгрывать сейчас?
0: Разыграем мы шопер.
1: Вот такой. Для наших зрителей видеоверсии показываю, какой он стильный, красивый, вместительный и
0: мы туда практичный. Кладем. Ну вот что, давай за 10 секунд перечисли. Вот у нас вопросы слушатели отгадывают за время. За 10 секунд что можно туда положить?
1: Сюда можно положить арбуз, полотенце, кошелек, хорошее настроение, что-нибудь из канцелярии, если вы никуда не поедете и будете использовать его в рабочих моментах. Все что угодно. Он такой красивый, яркий, универсальный в применении.
0: Причем все это одновременно. Арбуз, полотенце и все остальное. Звоните, друзья, 8-914-252-12-44. Это телефон нашей горячей линии, наш студийный пейджер заряжен, и мы хотим с вами поиграть. Ну, скучно, сидим, что надо поиграть. В настолки, в картишки, в домино, в шашки. А лучше в во что-то такое, чего мы сами сейчас не знаем. Это будет такой, знаешь, игра-тест. Посмотрим, как она вообще зайдет. Ну, мы тоже экспериментируем. Конечно. А вдруг вот сегодня на компетенции возьмет сварщик, ему скажет, нужно изобразить, не знаю, Эйфелеву башню сконструировать свою. А он такой, а я вот родину-мать хочу собрать. И все, и начнет импровизировать, и соберет. И получится еще лучше. А также мы. 8-914-252-12-44. Звоните к нам в эфир.
1: И выигрываете подарки.
0: Даже пропускаем, там отвечать. Звоните и выигрывайте. Вот так, мне кажется, будет абсолютно законченное, лаконичное выражение. Главное, чтобы позвонили. Влада сейчас, наверное, сидит, думает, так брать трубку не брать. Ну ладно, через день позвонит, 13 числа. Но подарки у нас есть, действительно, их нужно как-то реализовывать.
1: Что у нас мы вообще разыгрываем? У нас есть в наличии замечательные, качественные, красивые в двух цветах обложки на паспорта. Паспорт алмазника, красный и синенький, а внутри еще... значки с экскаватором, моим любимым видом транспорта, на котором написано «Ауроса Сила».
0: Что это за любимый вид транспорта? Лимузин?
1: Экскаватор. Пока мы успели подготовиться к чемпионату, я столько читала про этот транспорт, что успела его полюбить.
0: Ну, кто его знает. Может, в будущем придется и как-то прокатиться. Надеюсь, не на ковше, конечно, а в кабине.
1: Интересно.
0: Пропахнуть маслом.
1: И ощутить эти... глядишь, я пройду переквалификацию, через несколько энное количество лет захочу принять участие в чемпионате.
0: Все возможно.
1: Все возможно.
0: Ты перекуешься, переквалифицируешься. И все. 8-914-252-12-44. Если бы я находился по ту сторону радиоприемника, я бы уже давным-давно не то что набрал, сам бы пришел сюда в студию, сел и отвечал на все вопросы.
1: Потому что у нас замечательные подарки, шоперы, обложки на паспорта, футболки тоже в двух цветах, кепочки, худи и, конечно же, рюкзаки. Стильные, красивые, качественные. Ну, помимо этого, у вас есть, дорогие наши радиослушатели, отличная возможность поболтать с нами в прямом эфире и передать привет всему городу, пожелать замечательного настроения и удачи участникам.
0: Да, все это так. Ну, здесь, может быть, не столько ценность играют, как призы, а сам момент, вот этот вот эмоциональный.
1: Безусловно.
0: Потом можно сказать, вот я вот на радио звонил, там что-то какой-то нес. Ну, нет,

0: наши коллеги, операторы, звукорежиссеры, корреспонденты уже заряжены и готовы передать всю атмосферу, которая сейчас, буквально через некоторое время, начнется во Дворце культуры «Алмаз». Далее в 13.00 компетенция сварочной технологии, которая пройдет в МРТК. В 14.00 обслуживание электрооборудования. Эта компетенция также пройдет во Дворце культуры «Алмаз».
1: Верно, все верно. Ну, я так и не дождался звонка, к сожалению. Ну, что поделать. Ладно, надеюсь, музыка, которая прозвучит в эфире, приободрит слушателей.
0: Вдохновит на звонок.
1: Захочется все-таки в итоге позвонить, но уже чуть позже. Пока. Доброе утро. Просыпаемся. The Shocking Blue Begging. Слушай, только-только хотел я... Есть звонок. Алло.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Ну, здравствуйте, здравствуйте. А теперь объяснительную на стол. Почему заставляли так долго нас ждать?
2: Слушайте, ну, не будем скрывать, я ваш коллега. Да, на призы не претендую. И у меня просто возник вопрос во время эфира, причем к вам.
1: Отчитывать не будете?
2: Нет, не будем. Вот мы говорим сегодня про лучшие по профессии Алроса, да? Про разные компетенции. А вот на радио «Алмазный край» когда состоится такой конкурс? И как он будет выглядеть? Вот если бы соревновались с компетенцией ведущей радио эфира.
1: А смысл? Вика же победит. Но... Интересный вопрос, кстати, если мы уж тут коллегами собрались, нас вот двое, Кристина Каширина по ту сторону радиоприемника, Наталья Чирина на пульте звукорежиссера, ну, слушайте, давайте устроим, я предлагал давно, как это могло бы выглядеть, соревнования операторов, да, соревнования радиоведущих, соревнования корреспондентов и так далее, на заметку возьмем обязательно. Но, а пока, раз да, Кристина позвонила, мы хотели протестировать небольшой розыгрыш, конкурс. Может быть, как-то поспособствуешь нам?
2: Ну, не вопрос, давайте.
1: Смотрите, значит, ну, что-то от тебя. Аплодисменты подарим, это уж точно. Сейчас мы запускаем секундомер. Ровно 40 секунд, пускай это будет. За 40 секунд вам, Кристина, из 6 компетенций нужно выбрать любые 6 и изобразить... своим речевым аппаратом какой-либо звук техники, звук оборудования. А мы с Викой попробуем угадать. Посмотрим, сколько за 40 минут у нас получится угадать этих звуков.
2: Ну хорошо, давайте это будут водители большегрузного самосвала.
1: Не, там надо же будет звуком изображать все.
0: Просто мы уже угадали.
1: Звуки, нет, звуки будут из разных компетенций.
0: Что же это такое?
1: Из разных компетенций абсолютно.
2: Хорошо, хорошо, я придумала компетенцию.
1: Так, сейчас мы запускаем таймер. Поехали. Дабстеп.
2: Да, это была компетенция диджей. Значит, ладно, дальше.
1: Но это мотор работает у БелАЗа мощный.
2: Нет, я же уже другую компетенцию загадала.
1: А, уже другую. Так, еще раз, как?
0: Возможно, экскаватор заводится.
1: Возможно, Формула-1.
2: Вика все про любимый транспорт хочет разговаривать.
1: Ну нет, это не экскаватор. И сварка так вроде не заводится.
2: Что давайте еще третий звук.
1: Так, ну это задний ход машины сдает, но это транспортное средство.
2: Нет, это не задний, но это транспортное средство, да.
1: У вас Патриот.
2: Да.
0: Отлично.
1: Так, еще есть 20 секунд.
2: Еще надо другую компетенцию? Угу.
1: Любую, да.
2: Ладно.
0: А насосные установки.
2: Один... Нет, это не звук моих коленей по утрам.
1: Один в один насосные установки. Я глаза не видел, но мне кажется, они так шумят. Понятно. Еще раз как, Кристина? По-моему, телефон упал в ванную. Ну ладно, хорошо.
2: Кстати, я не знаю, как до конца звучит этот звук, но будет так.
0: Такие звуки слушают.
1: Это сварка?
2: Да.
1: А и можно на бис третий раз.
0: Просто браво.
1: Ну, очень похоже, очень похоже. По-моему, так она и звучит. Вот потом, когда будем монтировать, да, из чемпионата, нужно будет обязательно наложить.
2: Вот именно эти звуки вы и подставите.
1: Конечно. Ну что, большое спасибо.

0: Тома. Кристина, с конкурсным заданием. Было оно очень и весьма сложное. Ну, протестировали, по-моему, здорово. Да, все это звучит?
1: Конечно.
2: Все, то есть пилотный вариант состоялся.
0: Согласован.
2: И можно для слушателей
1: может
2: проводить
1: быть,
2: такой конкурс.
1: Пару слов для наших слушателей и пожелание удачи участникам.
2: Хочется пожелать всем удачи. Все-таки, напомню, через 20 минут уже открытие, там в ДК «Алматы». Начинают регистрироваться участники. И желаю всем получить номер один, потому что первым проходить сложнее всего, но и легче всего, как будто бы. Вот такой вот, как бы такая вот, такое противопоставление.
0: Большое ура. Спасибо. Кристина Каширина, шеф-редактор медиакомпании «Алмазный край». На связи. Тоже отличного утра желаем. Хорошего дня, продуктивного. Спасибо. Ну, а мы, Виктория, продолжаем двигаться в музыкальном направлении. Еще у нас розыгрыш впереди. Дождемся.
3: Реклама.
4: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Подарочки.
1: Доброе утро вновь, друзья. 9:47. Мы по-прежнему у микрофона. Виктория Малахина, Денис Спиридонов.
2: Всем доброго утра. Прекрасного четверг, прекрасное настроение. 11 июня на календаре. И ровно через несколько минут, уже буквально через 12 минут, начнется открытие во Дворце культуры «Алмаз». Самого ожидаемого события этого лета. Чемпионат лучший по профессии «Алроса» 2026.
1: И у нас, точнее у вас, слушателей, наши дорогие, есть последняя возможность в сегодняшнем дне запрыгнуть в последний вагон уходящего радиопоезда для того, чтобы выиграть футболку или кепку. Что для этого нужно? Просто позвонить. Напоминаю, 8-914-252-12-44. И у нас, кстати, вот чего я хотел сказать, может, не оговорились ранее, хотя никогда это не было проблемой, могут звонить не только из мира, но из Ленска, Айхала, Удачного, да Светлый, Чернышевск. Где бы вы ни находились, мы вас найдем.
2: И дадим призы, которые вы выиграете.
1: Только для этого. То как бы это угрожающе не звучало. Нужно дозвониться. Мы сыграем с вами в одну интересную игру. И, возможно, вы придете к нам раздеты по пояс, а уйдете уже в футболке. Стильный, красного или синего цвета, на выбор.
2: Дозванивайтесь, друзья, номер нашей студии 8-914-152-12-44. Звоните, поиграем и заберете свои подарки.
1: Вот, кстати, у нас есть одна футболка синяя, другая красная, но она на Виктории. Я думаю, это будет приз еще дороже. Да, непосредственно поделишься?
2: Конечно, с удовольствием.
1: Как говорится, последнюю рубаху.
2: Отдам.
1: Встреча, есть звонок.
2: Ура!
1: Есть звоночек, звоночки есть у нас. Алло, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
3: Айгуль меня зовут.
2: Айгуль, очень приятно.
1: Очень приятно, да. Как проводите время?
3: Отлично.
2: Вы на работе?
3: День, огонь.
1: Рабочее настроение?
3: Нет.
1: Ну, у нас, кстати, тоже. Но вы, ну, я имею в виду, что, знаете, вот не хочется сидеть за компьютером, что-то делать, а вот в эфире хоть целые сутки подряд. Но, Айгуль, какие компетенции, помните, представлены на чемпионате? И сколько их?
3: Ну, по количеству нет.
1: 6.
3: Но помню.
1: Ну, какие? Отлично. Какие примерно?
2: Давайте вспомним.
3: Сварочные технологии, да. Электромонтер, автомобили, скорее всего, какого-то карьерного транспорта.
1: БелАЗ.
3: БелАЗ.
1: Насосные установки. И экскаваторы.
2: Экскаваторы.
1: Смотрите, Айгуль, в чем заключаться будет ваша задача? Сейчас мы даем вам ровно 20 секунд. Мы будем запускать таймер. И за эти 20 секунд вы должны перечислить как можно больше ассоциаций, предметов и всего того, что связано с одной из компетенций.
2: Готовы?
3: Да.
2: Называйте все, что приходит на ум, а я буду считать.
1: Да, а мы будем считать. И потом после вас позвонит еще кто-то. Если он вас немножко одолеет на один или два правильных ответа, получите кепку. Если победите, получите футболку. Договорились?
3: Договорились.
1: Итак, ваша компетенция — водитель транспортного средства. Это очень, кстати, просто. Да, все, что связано с водителем, с УАЗиком, с машинами, ассоциации и все тому сопутствующее. Готовы? Поехали.
3: Готова. Дорога, руль, сиденье, машина, светофор, пыль, очки, руль, пассажир, педаль, двигатель, бензин, масло, аккумулятор, светофор, правила дорожного движения, штраф, маршрут, поездка, кресло.
1: Ровно 20 секунд прошло, и такой уверенный был старт, продолжение и финал. Если бы не 20 секунд, можно было бы...
2: Продолжать бесконечно. Айгуль, вы молодец. Закроем глаза на то, что вы продублировали два раза светофор.
1: Ну, в светофоре же три цвета. Это был красный светофор, потом зеленый.
2: Отлично. Ровно 20 слов назвала Айгуль.
1: С ума сойти. Но это, мне кажется, уже явный победитель. Потому что у нас еще одна компетенция, но, мне кажется, сложнее будет. Хорошо, большое спасибо, Айгуль. Мы с вами обязательно свяжемся. Ну и итоги вы узнаете уже в эфире, непосредственно чуть попозже. А пока говорим вам спасибо и до новых встреч.
3: Спасибо вам, до свидания.
2: И ждем второго участника, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Если у вас есть желание что-либо выиграть, либо кепку, либо футболку, дозванивайтесь к нам в студию и выигрываете замечательные подарки. Осталось буквально несколько минут. Номер нашей студии 8-914-152-12-44. Поиграем в игру, и вы станете обладателем либо футболочки, либо кепки.
1: Угу. Звоните, звоните. Нужно посыть.
2: У нас есть звонок.
1: Вот я и смотрю. Должен пройти.
2: Дозванивайтесь, друзья. Осталось буквально несколько минут до нашего прямого эфира. У вас есть возможность выиграть призы в рамках чемпионата «Лучший по профессии Алроса-2026».
1: Да, ну вчера, кстати, 10 слов было, по-моему, названо. Какая его компетенция была?
2: Электрооборудование.
1: Электрооборудование, все, что связано с электричеством. И Валерий потом позвонил, назвал 4 слова всего, хотя такой старт был, сварка. Пожалуйста, звоните. Осталось у нас совсем мало времени, но мы хотим, мы же не для себя, для вас стараемся. 8-914-252-12-44. А Айгуль уже тем временем сидит такая, ага, ручка потирает. Сейчас я все заполучу.
2: Сама.
1: Главный приз. Ну, футболка. Футболка.
2: Конечно.
1: С чего, с какого материала? Дышит тело.
2: Конечно, очень красивая. Есть вот такая синенькая, качественная. Для наших зрителей, кто смотрит нашу трансляцию в приложении либо через YouTube. Очень красиво, с надписью «Лучший в Алроса». Я думаю, такую очень приятно носить в любой ситуации.
1: Угу. Тем временем сообщение к нам приходит с поздравлением потенциальным, только не уходит сообщение в обратку. Если что, пишите, это возможно. Я думаю, тот человек, которому это адресовано, поймет. А пока 9.54, 6 минут, практически 5 остается до окончания эфира, а с Айгуль так никто и не соревнуется. Я слышу наводки, вот сорвался, вот вижу, даже высветилась Татьяна. Татьяна, звоните еще раз. Звоните.
2: Ждем вашего звонка. И буквально уже...
1: Есть.
2: Отлично.
1: Алло, доброе утро, Татьяна.
0: Доброе.
2: Доброе утро.
1: Вы с какого города?
0: Как всегда,
1: из Ленска. Вот, я просто и хотел убедиться. Татьяна, наша слушательница, сколько лет вот мы, так сказать, плечом к плечу прошагали. Татьяна, как ваши дела? Что нового?
0: Ой, я только приехала с отпуска, отдохнувшая.
1: Где были? Что видели?
0: В Тюмени.
1: В Тюмени?
2: Прекрасно.
1: Какие достопримечательности в Тюмени есть? Знаменитые тюменские столбы?
0: Да, похоже на ленские.
1: А, ну что, Татьяна, как вы вообще относитесь к технологиям машинным?
0: Ну, не знаю. Наверное, надо проверить.
1: Вы автоледи?
0: Авто. Немного.
2: Немного.
1: Угу. Ну, на экскаваторе никогда не катались?
0: Нет, не приходилось еще.
1: Ну вот сейчас мы вас и прокатим. Даем 20 минут вам... Ой, 20 минут. Секунд. Конечно же, и за 20 секунд вы, Татьяна, ну это посложнее, конечно, чем Айгуль этот, экскаватор, все, что связано, ну там тоже много чего, колеса есть, кабина есть. Вот, значит, засекаем время, компетенция, экскаватор, 20 секунд, время пошло. Поехали.
0: Лопата, ну это ковш, ковш, что там? А что там больше нет еще? Он копает их. Охрана, наверное. Еще и может быть. Они сейчас разные.
2: Все, что приходит на ум во время дороги. Кто за рулем?
0: Он копает всегда. Водитель.
2: Отлично.
1: Давайте еще 10 секунд.
0: Водитель, руль, колеса.
2: Есть, продолжаем.
0: Кабина. Запасной, маленький, большой.
1: Все, отлично, отлично, хорошо. Спасибо вам большое. Татьяна была. Ну, сколько видите, мы насчитали?
2: 8 слов.
1: 8 слов. Но самые первые 2 уже идут, наверное, как за 4. Это лопата и ковш. Что там еще есть?
2: Запасной ковш и запасная лопата.
1: Да, и колеса, и было 4. В общем, хотя сколько на экскаваторе? Это может побольше даже быть. Ну, ладно. Так или иначе, рекорд Айгуль побит не был. 20 против... Сколько там?
2: Против 8. Но, тем не менее, вам достается замечательная синенькая кепка с изображением логотипа Алроса. Мы вас поздравляем.
1: Поздравляем.
0: Спасибо большое.
1: И наши коллеги из Ленска как раз сейчас здесь. И после чемпионата мы их снабдим подарками. Я думаю, что вложим еще и от себя, как нашей постоянной слушательницы. Кстати, Татьяна, какие у вас призы есть от нашего радио?
0: Ой, у меня много призов. Кружечек несколько.
1: Может, вы нам наоборот что-то пришлете? Нам наоборот.
0: Обратно, в обратку.
1: Подарите.
0: Значки в виде алмазика. Кепочки были тоже, эти топеры, и шоперы, и топеры.
1: И топинги. А пригодилось вообще в хозяйстве что-то?
0: Да, да. Был даже этот для самолета бирочка.
1: О, помню, было такое.
0: Вот, да, я с ней очень всегда летаю.
1: Ну вот, видите, и нас добрым словом вспоминаете наверняка.
2: Татьяна, может быть, как
0: да.
2: самый...
0: Вас очень долго давно не было в эфире, я скучала так.
2: Ну вот, тоже скучали.
1: Мы снова здесь.
2: Может быть, как самый преданный слушатель радио «Алмазный край», пару слов для наших слушателей. Пожелайте хорошего дня.
0: Ну, желаю всем прекрасного лета, теплого главного, мирного, дружного.
2: Ура.
0: Всем позитива.
1: Спасибо.
0: Здоровья и всего-всего хорошего.
1: Спасибо большое.
0: И чтобы не было помех на радиоволне «Алмазный край».
1: Вот.
2: Самое
1: это
2: главное. Благодарим.
1: Да. Большое спасибо вам, Татьяна, за такие прекрасные слова. Подарки обязательно на следующей неделе будут. Это мы вам обещаем. Спасибо большое. Ну, а мы, Виктория, 9.59. Практически у нас осталось с тобой, ну, так, секунд 30, чтобы тоже пожелать и напомнить нашим слушателям о том, что мы встретимся завтра в это же время.
2: С 8 до 10 в прямом эфире мы снова будем общаться по поводу компетенции, расскажем первые итоги дня соревнования, как прошло, какие эмоции. И, конечно же, разыграем в прямом эфире другие подарки. Обязательно звоните и дозванивайтесь, дорогие друзья.
1: Конечно. Ну, а пока желаем всем следить за развитием событий. Все. И вся, и всех покажет медиакомпания «Алмазный край». Следите за социальными сетями, в «Одноклассниках», в «Ютьюбе», ВКонтакте. В общем, куда бы вы ни зашли.
2: Мы рядом.
1: Да, это обязательно. Денис Передонов и Виктория Малыхина были с вами в это утро. Подарки, как вы видите, у нас еще есть или слушайте. Так что приходите завтра за ними в наш прямой эфир.
2: И выигрывайте.
1: И выигрывайте. Отличного, сочного утра.
2: Всем пока.
1: И с наступающим праздником.
4: В мирном 10 часов. Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

0: «Красный край». Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: линчане и мирницы не смогут забрать посылки и отправить письма в отделениях почты 12 июня. Быть классным сварщиком престижно. 17 мастеров Алроса поборются за звание лучшего. Линчане с пропиской купят билет на Полесье до Пеледуя и Витима со скидкой. Теперь подробно. Линчане и мирницы не смогут забрать посылки и отправить письма в отделениях почты 12 июня. В честь государственного праздника сотрудники Почты России насладятся законным выходным. Накануне Дня России, в четверг, часы работы почтовых отделений сократятся. В Мирном отправить письма или посылки можно будет с 9 утра до 6 вечера, в Ленске с 10 до 5. Уже в субботу, 13 июня, отделения вернутся к привычному графику. Мирнинская почта России будет открыта с 9 утра до 18 часов, Ленская с 10 до 16. 12 июня, в День России, почтальоны не будут разносить письма, посылки и газеты. Пенсии и пособия доставят по графикам, согласованным с региональными отделениями социального фонда. Далее. Самое искрометное состязание чемпионата «Лучший по профессии Алроса» продлится 2 дня. 17 сварщиков со всех горно-обогатительных комбинатов, а также дочерних предприятий компании изготовят из металлических труб необычную конструкцию. Какую? Пока секрет. Ни один из участников предстоящей профбитвы ранее не участвовал в корпоративном чемпионате. Однако все они в профессии не новички. О предстоящем состязании в эфире радио «Алмазный край» рассказал Николай Говоронский, главный эксперт компетенции сварочной технологии.
1: Такие чемпионаты, они подстегивают людей совершенствоваться, повышать свою, можно так сказать, производительность труда и повышать свои навыки. Быть классным сварщиком – это престижно в настоящее время.
0: Напомним, чемпионат «Лучший по профессии Алроса» пройдет с 11 по 13 июня в Мирном. Организаторы мероприятия «Алроса» – Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России. И еще одна новость. Линчане с пропиской купят билет на Полесье до Пеледуя и Витима со скидкой. Субсидированная стоимость билета – 3836 рублей вместо 8800. Дети до 5 лет путешествуют бесплатно. Теплоход отчаливает из Витима в 7 утра, следует в Пеледуй и прибывает в Ленск к 11 утра. В обратном направлении теплоход отправляется из Ленска в 15 часов. В июне рейс выполняют по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время прибытия судов может не совпадать с расписанием из-за погодных условий. Дополнительная информация по телефону 26 222. Билеты субсидируются из районного бюджета. Администрация района заключила договор с Ленским речным пароходством. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Чемпионат «Лучший по профессии Алроса 2026. Организован бесплатный трансфер для зрителей от гостиницы «Азимут» до площадки соревнований и обратно. С 11.30 до 18 часов автобус будет курсировать каждые 20 минут. Подробное расписание чемпионата смотрите в социальных сетях медиакомпании «Алмазный край».

0: Этим летом смотрите, как работают настоящие профессионалы. В Мирном стартует ежегодный корпоративный чемпионат «Лучший по профессии Алроса». 70 участников, 6 компетенций. Выбери свою площадку и болей за своих участников. Полная программа чемпионата доступна на сайте медиакомпании «Алмазный край».
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: Реклама
1: для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии Алроса.
3: Для работы в Мирном в Управлении материально-технического снабжения требуется начальник в отдел производственного контроля пожарной безопасности ГУ ИЧС, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, стропольщик 4-го разряда, оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, начальник контрольно-измерительных приборов и автоматики. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество Алроса спецбурения требуется водитель автомобиля ГАЗ «Садко Некст». Телефон 8-914-309-72-95. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В Мирнинское авиационное предприятие требуется специалист по контролю за наземными операциями. Телефон 8-914-269-05-17. В общество «Айхал Трансгаз» требуется приборист 6-го разряда. Телефон 8-984-121-00-36. Для работы в «Айхале» в Управлении материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, старший кладовщик, механизатор, докер-механизатор, комплексные бригады на погрузочно-разгрузочных работах. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Алроса спецбурения» требуется машинист буровой установки ЗИФ, ЗИФ-650, ЗИФ-1200, тракторист Б-10, Четра-Т-11. Также требуется помощник машиниста буровой установки ЛФ-230, РС-90, УРБ-2ДЗ. Телефон 8-914-309-72-95. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6-го разряда. Звонить по номеру 8-983-00-38-25. Для работы в Ленске в Управлении материально-технического снабжения требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, главный специалист отдела охраны труда. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Удачном в Удачнинский ГОК требуется горный мастер. Телефон 8-914-269-05-17. Для работы в Светлом в акционерное общество «Вилюйская ГС-3» требуется машинист гидроагрегатов 5-го разряда, инженер 1-й категории. Телефон 8-984-121-00-36.
0: Хорошее настроение.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Чемпионат «Лучший по профессии Алроса 2026. Сегодня на корпоративном чемпионате пройдут первые соревнования среди сварщиков и электромонтеров. А вечером приходите на площадь Ленина, чтобы зажечь вместе с рок-группой «Мураками». Не пропустите главное событие лета. Лучший по профессии Алроса. Сила в мастерстве.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: Алроса запускает раннюю регистрацию на рейсы в Толмачево. Новый сервис поможет пассажирам экономить время и сделает ожидание рейса комфортнее.
1: А вы знали?

0: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирмида свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации Регистрация Федеральной службы и клиническую бибирсел тосуню себе кисню бегапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
3: «Алмазный край».
2: «Алмазный край».

0: в Мирном. 12 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. 5 лет вместе. В Мирном стартовал чемпионат «Лучший по профессии Алроса». Мирнинские предприниматели получат 7 миллионов рублей на реализацию лучших проектов. Члены Мирнинского отделения Русского географического общества пересекут на лодке 4 реки. Теперь подробно. В Мирном стартовал 5-й корпоративный чемпионат «Лучший по профессии Алроса». 69 мастеров из 15 предприятий группы компании поборются за звание лучшего в своем деле. По итогам жеребьевки первыми в большем количестве компетенций будут выступать представители Мирнинско-Нюрбинского комбината. Поддержать участников приехал и генеральный директор Алроса Павел Мариночев. Первые испытания стартуют сегодня, 11 июня. Навыки сварщиков проверят на базе Мирнинского регионального технического колледжа. А испытания в компетенции обслуживания электрооборудования проведут во Дворце культуры «Алмаз». Вечером для участников, жителей и гостей города на площади Ленина выступит рок-группа «Мураками». Чемпионат продлится 3 дня. Победители объявят 13 июня. Церемонию награждения медиакомпания «Алмазный край» покажет в прямом эфире. Далее. Предприниматели Мирнинского района получат грант на реализацию бизнес-проектов. 7 миллионов рублей лучшим идеям выделит компания «Саханин» в рамках конкурса «Путь к успеху». А чтобы проект выстрелил, Иркутская нефтяная компания пригласила в Мирный экспертов, которые рассказали, как вывести идею на новый уровень. Полезные советы получили 26 человек. Никакой теории. 5 дней бизнесмены делятся опытом, получают практические советы от наставников и улучшают свои бизнес-проекты. Программу «Путь к успеху» Иркутская нефтяная компания реализует 2-й год совместно с Центром развития предпринимательских и общественных инициатив Мирнинского района. Поддержку уже получили 6 бизнес-проектов, в том числе образовательный центр «Клевер» и магазин «Дары Якутии». И еще одна новость. По реке Далдын участники экспедиции из Русского географического общества на лодке двинутся на восток по маршруту длиной более 2000 километров через Марху, Вилюй и Малую Бутобию. В пути будут обследовать реки, отбирать пробы воды для независимых исследований. По их результатам сделают вывод о состоянии акватории вблизи населенных пунктов. Финансовую поддержку экологической экспедиции оказывает «Алроса». Старт из удачного 12 июня. Продолжит Алексей Кныш, председатель Мирнинского отделения Русского географического общества.
4: Сегодня мы проводим наши испытания 2-й лодки, на которой планируем осуществить экологическую экспедицию 2026. Испытания проходят хорошо.
3: У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Этим летом смотрите, как работают настоящие профессионалы. В Мирном стартует ежегодный корпоративный чемпионат «Лучший по профессии Алроса». 70 участников, 6 компетенций. Выбери свою площадку и болей за своих участников. Полная программа чемпионата доступна на сайте медиакомпании «Алмазный край».
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
0: «Алмазный край» радио.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: В мирном невыпускном КСК выпустилась целая футбольная команда. При поддержке «Алроса» юные спортсмены вместе прошли путь от первых тренировок до крупных турниров по всей России.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передунов, и это новости короткой строкой. 5 лет вместе. В Мирном стартовал чемпионат «Лучший по профессии Алроса». Мирнинские предприниматели получат 7 миллионов рублей на реализацию лучших проектов. Члены Мирнинского отделения Русского географического общества пересекут на лодке 4 реки. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: И время, как я, куда-то бежит. Улетел, но опять беру себя с собой.
1: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

Чемпионат «Лучший по профессии «Алроса-2026». Организован бесплатный трансфер для зрителей от гостиницы «Азимут» до площадки соревнований и обратно. С 11.30 до 18 часов автобус будет курсировать каждые 20 минут. Подробное расписание чемпионата смотрите в социальных сетях медиакомпании «Алмазный край».

0: в мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. 5 лет вместе. В Мирном стартовал чемпионат «Лучший по профессии Алроса». Мирнинские предприниматели получат 7 миллионов рублей на реализацию лучших проектов. Члены Мирнинского отделения Русского географического общества пересекут на лодке 4 реки. Теперь подробно. В Мирном стартовал 5-й корпоративный чемпионат «Лучший по профессии Алроса». 69 мастеров из 15 предприятий группы компании поборются за звание лучшего в своем деле. По итогам жеребьевки первыми в большем количестве компетенций будут выступать представители Мирнинско-Нюрбинского комбината. Поддержать участников приехал и генеральный директор Алроса Павел Мариночев. Первые испытания стартуют сегодня, 11 июня. Навыки сварщиков проверят на базе Мирнинского регионального технического колледжа. А испытания в компетенции обслуживания электрооборудования проведут во Дворце культуры «Алмаз». Вечером для участников, жителей и гостей города на площади Ленина выступит рок-группа «Мураками». Чемпионат продлится 3 дня. Победители объявят 13 июня. Церемонию награждения медиакомпания «Алмазный край» покажет в прямом эфире. Далее. Предприниматели Мирнинского района получат грант на реализацию бизнес-проектов. 7 миллионов рублей лучшим идеям выделит компания «Саханнефть» в рамках конкурса «Путь к успеху». А чтобы проект выстрелил, Иркутская нефтяная компания пригласила в Мирный экспертов, которые рассказали, как вывести идею на новый уровень. Полезные советы получили 26 человек. Никакой теории. 5 дней бизнесмены делятся опытом, получают практические советы от наставников и улучшают свои бизнес-проекты. Программу «Путь к успеху» Иркутская нефтяная компания реализует 2-й год совместно с Центром развития предпринимательских и общественных инициатив Мирнинского района. Поддержку уже получили 6 бизнес-проектов, в том числе образовательный центр «Клевер» и магазин «Дары Якутии». И еще одна новость. По реке Далдын участники экспедиции из Русского географического общества на лодке двинутся на восток по маршруту длиной более 2000 километров через Марху, Вилюй и Малую Бутобию. В пути будут обследовать реки, отбирать пробы воды для независимых исследований. По их результатам сделают вывод о состоянии акватории вблизи населенных пунктов. Финансовую поддержку экологической экспедиции оказывает «Алроса». Старт из удачного 12 июня. Продолжит Алексей Кныш, председатель Мирнинского отделения Русского географического общества.
3: Сегодня мы проводим наши испытания 2-й лодки, на которой планируем осуществить экологическую экспедицию 2026. Испытания проходят хорошо.
2: У меня на этом все. До встречи в эфире.

Если бы не ты, я бы утонул в отчаянии. Спасай меня, нарушай молчание. Твои объятия темными ночами круче оберегов, крепче наших обручальных.

0: Чемпионат лучший по профессии «Алроса» 2026. Сегодня на корпоративном чемпионате пройдут первые соревнования среди сварщиков и электромонтеров. А вечером приходите на площадь Ленина, чтобы зажечь вместе с рок-группой «Мураками». Не пропустите главное событие лета. Лучший по профессии «Алроса». Сила в мастерстве.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Более 100 студентов Мирного прошли обучение в Корпуниверситете Алроса. Алрос открывает молодежи путь в востребованные профессии и помогает растить будущих специалистов Якутии.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Алмазный край. Радио без границ. Здравствуйте, в студии Денис Передунов, и это новости короткой строкой. 5 лет вместе. В Мирном стартовал чемпионат «Лучший по профессии Алроса». Мирнинские предприниматели получат 7 миллионов рублей на реализацию лучших проектов. Члены Мирнинского отделения Русского географического общества пересекут на лодке 4 реки. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.
1: Говори со мной, только не молчи. Я от твоих слез потерял ключи.

0: радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: В Мирном 14 часов.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. 5 лет вместе. В Мирном стартовал чемпионат «Лучший по профессии Алроса». Мирнинские предприниматели получат 7 миллионов рублей на реализацию лучших проектов. Члены Мирнинского отделения Русского географического общества пересекут на лодке 4 реки. Теперь подробно. В Мирном стартовал 5-й корпоративный чемпионат «Лучший по профессии Алроса». 69 мастеров из 15 предприятий группы компании поборются за звание лучшего в своем деле. По итогам жеребьевки первыми в большем количестве компетенций будут выступать представители Мирнинско-Нюрбинского комбината. Поддержать участников приехал и генеральный директор Алроса Павел Мариночев. Первые испытания стартуют сегодня, 11 июня. Навыки сварщиков проверят на базе Мирнинского регионального технического колледжа. А испытания в компетенции обслуживания электрооборудования проведут во Дворце культуры «Алмаз». Вечером для участников, жителей и гостей города на площади Ленина выступит рок-группа «Мураками». Чемпионат продлится 3 дня. Победители объявят 13 июня. Церемонию награждения медиакомпания «Алмазный край» покажет в прямом эфире. Далее. Предприниматели Мирнинского района получат грант на реализацию бизнес-проектов. 7 миллионов рублей лучшим идеям выделит компания «Саханин» нефть в рамках конкурса «Путь к успеху». А чтобы проект выстрелил, иркутская нефтяная компания пригласила в Мирный экспертов, которые рассказали, как вывести идею на новый уровень. Полезные советы получили 26 человек. Никакой теории. 5 дней бизнесмены делятся опытом, получают практический совет от наставников и улучшают свои бизнес-проекты. Программу «Путь к успеху» иркутская нефтяная компания реализует 2-й год совместно с Центром развития предпринимательских и общественных инициатив Мирнинского района. Поддержку уже получили 6 бизнес-проектов, в том числе образовательный центр «Клевер» и магазин «Дары Якутии». И еще одна новость. По реке Далдын участники экспедиции из Русского географического общества на лодке двинутся на восток по маршруту длиной более 2000 километров через Марху, Вилюй и Малую Бутобию. В пути будут обследовать реки, отбирать пробы воды для независимых исследований. По их результатам сделают вывод о состоянии акватории вблизи населенных пунктов. Финансовую поддержку экологической экспедиции оказывает «Алроса». Старт из удачного 12 июня. Продолжит Алексей Кныш, председатель Мирнинского отделения Русского географического общества.
4: Сегодня мы проводим наше испытание 2-й лодки, на которой планируем осуществить экологическую экспедицию 2026. Испытания проходят хорошо.
3: У меня на этом все. До встречи в эфире.

«Алмазный край». Чемпионат «Лучший по профессии Алроса 2026». Организован бесплатный трансфер для зрителей от гостиницы «Азимут» до площадки соревнований и обратно. С 11.30 до 18 часов автобус будет курсировать каждые 20 минут. Подробное расписание чемпионата смотрите в социальных сетях медиакомпании «Алмазный край».

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Авиакомпания «Алроса» возобновила рейсы из Новосибирска в Краснодар. Компания вновь соединяет Якутию и Сибирь с южными курортами, делая путешествия по России доступнее.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Радио Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Алмазный край. Объединяя города.
1: Алло, ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Чемпионат «Лучший по профессии Алроса 2026». Сегодня на корпоративном чемпионате пройдут первые соревнования среди сварщиков и электромонтеров. А вечером приходите на площадь Ленина, чтобы зажечь вместе с рок-группой «Мураками». Не пропустите главное событие лета. Лучший по профессии Алроса. Сила в мастерстве.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Первый теплоход «Алроса-Лена» доставил в Ленск 1700 тонн технического груза и дал старт навигации 2026 года. «Алрос» обеспечивает устойчивую логистику и снабжение производственных объектов в удаленных районах Якутии.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.
3: Только хорошее настроение.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя

надо. Если летаю, последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

«Алмазный край». Радио без границ. Чемпионат лучший по профессии «Алроса» 2026. Сегодня на корпоративном чемпионате заезд водителей на полигоне МРТК, а затем церемония закрытия во Дворце культуры «Алмаз». Лучший по профессии «Алроса». Сила в мастерстве.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» объединит Удачнинский и Айхальский ГОКи в единую структуру с 2027 года. Это решение упростит управление техникой и персоналом, ускорит переброску оборудования между площадками.
0: А вы знали?

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: Только хорошее настроение. Настроение. В Мирном 17 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. «Алроса» подвела итоги года на собрании акционеров в Мирном. Юные мирницы примерили экипировку охранников на профориентационной встрече. В Мирном для болельщиков чемпионата «Лучший по профессии» организуют бесплатный трансфер. Теперь подробно. Ключевым работодателем Якутии остается «Алроса». Об этом на годовом собрании акционеров в Мирном напомнил глава республики. Айсан Николаев, первый заместитель председателя наблюдательного совета «Алроса», добавил, дивиденды по итогам прошлого года выплачивать не будут. Прибыль направит на укрепление устойчивости компании и инвестиции. Генеральный директор Павел Мариночев доложил, выручка превысила 240 миллиардов рублей. Компания проходит текущий цикл лучше многих международных конкурентов. А в 2025 году «Алроса» первая в мире среди горнодобывающих предприятий подтвердила углеродную нейтральность. Акционеры утвердили годовой отчет и избрали новый наблюдательный совет. Далее. Воспитанники Мирнинской детской школы «Биг Бен» примерили бронежилет и шлем на профориентационные встречи с работниками «Алроса Охрана». Сотрудники рассказали о своей работе и поделились интересными историями из практики. Некоторые ребята задались вопросом, смогут ли стать охранниками в будущем. В преддверии Дня России для детей провели викторину. На вопрос о первом космонавте ответили хором. Сотрудники наградили юных мирнинцев сладкими призами и наборами для настольных игр. И еще одна новость. В Мирном для болельщиков чемпионата «Лучший по профессии» организуют трансфер. Бесплатные автобусы 12 июня будут курсировать от города до полигона, в котором мастерство продемонстрируют машинисты экскаваторов и водители карьерных самосвалов. Автобусы поедут от гостиницы «Азимут». Первые три в 11:30. Далее рейсы будут повторяться каждые 20 минут до 17:30. А в обратном направлении от полигона до гостиницы первый автобус выйдет в 11:50. Последний в 18 часов. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Чемпионат лучший по профессии «Алроса» 2026. Сегодня на корпоративном чемпионате пройдут первые соревнования среди сварщиков и электромонтеров. А вечером приходите на площадь Ленина, чтобы зажечь вместе с рок-группой «Мураками». Не пропустите главное событие лета. Лучший по профессии «Алроса». Сила в мастерстве.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» – первая в мире компания, которая добилась углеродной нейтральности алмазов. Минус 0,71 килограмма углекислого газа на карат. «Алроса» доказывает, добывать можно без вреда для климата. Компания уже к 2030 году станет зеленым лидером отрасли.
0: А вы знали?

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. «Алроса» подвела итоги года на собрании акционеров «Мирном». Юные мирнцы примерили экипировку охранников на профориентационной встрече. В «Мирном» для болельщиков чемпионата «Лучший по профессии» организуют бесплатный трансфер. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса. Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
6: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-номер FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном LFS-тон-сет-ТАОН и КЮ-сет-тон-бирный-медах-свидетельствен. Связь, информационные технологии, ЛАР, он массовой коммуникации Регистрация-надзор, Федеральная служба и
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. «Алроса» подвела итоги года на собрании акционеров в Мирном. Юные мирницы примерили экипировку охранников на профориентационной встрече. В Мирном для болельщиков чемпионата «Лучший по профессии» организуют бесплатный трансфер. Теперь подробно. Ключевым работодателем Якутии остается «Алроса». Об этом на годовом собрании акционеров в Мирном напомнил глава республики. Айсан Николаев, первый заместитель председателя наблюдательного совета «Алроса», добавил, дивиденды по итогам прошлого года выплачивать не будут. Прибыль направят на укрепление устойчивости компании и инвестиции. Генеральный директор Павел Мариночев доложил, выручка превысила 240 миллиардов рублей. Компания проходит текущий цикл лучше многих международных конкурентов. А в 2025 году «Алроса» первая в мире среди горнодобывающих предприятий подтвердила углеродную нейтральность. Акционеры утвердили годовой отчет и избрали новый наблюдательный совет. Далее. Воспитанники Мирнинской детской школы «Биг Бен» примерили бронежилет и шлем на профориентационной встрече с работниками «Алроса Охрана». Сотрудники рассказали о своей работе и поделились интересными историями из практики. Некоторые ребята задались вопросом, смогут ли стать охранниками в будущем. В преддверии Дня России для детей провели викторину. На вопрос о первом космонавте ответили хором. Сотрудники наградили юных мирнинцев сладкими призами и наборами для настольных игр. И еще одна новость. В Мирном для болельщиков чемпионата «Лучший по профессии» организуют трансфер. Бесплатные автобусы 12 июня будут курсировать от города до полигона, в котором мастерство продемонстрируют машинисты экскаваторов и водители карьерных самосвалов. Автобусы поедут от гостиницы «Азимут». Первые три в 11:30. Далее рейсы будут повторяться каждые 20 минут до 17:30. А в обратном направлении от полигона до гостиницы первый автобус выйдет в 11:50, последний в 18 часов. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
2: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: till I found you.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».
2: А может, наша любовь — это что-то настоящее, слышишь? В этом мире сумок, тачек и фальш. Мне так жаль, что не сказал тебе раньше. Мне так жаль, что не сказал тебе больше. И что не обнимал тебя чаще. Лед становится тоньше. Значит, я настоящий.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В мирном конкурс «Алроса» класс достигает 5 человек на место. И отбор начинается еще в школе. «Алроса» готовит будущих специалистов со школьной скамьи. Строгий отбор по успеваемости и ОГЭ, обучение, стипендия, практика и гарантированный старт карьеры в отрасли.
0: А вы знали?
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: на радио. Алмазный край.
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. «Алроса» подвела итоги года на собрании акционеров в Мирном. Юные мирнинцы примерили экипировку охранников на профориентационной встрече. В Мирном для болельщиков чемпионата «Лучший по профессии» организуют бесплатный трансфер. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса. Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, в этом выпуске.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
4: Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Эй-колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
7: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. «Алроса» подвела итоги года на собрании акционеров в Мирном. Юные мирницы примерили экипировку охранников на профориентационной встрече. В Мирном для болельщиков чемпионата «Лучший по профессии» организуют бесплатный трансфер. Теперь подробно. Ключевым работодателем Якутии остается «Алроса». Об этом на годовом собрании акционеров в Мирном напомнил глава республики. Айсан Николаев, первый заместитель председателя наблюдательного совета «Алроса», добавил, дивиденды по итогам прошлого года выплачивать не будут. Прибыль направят на укрепление устойчивости компании и инвестиции. Генеральный директор Павел Маринович доложил, выручка превысила 240 миллиардов рублей. Компания проходит текущий цикл лучше многих международных конкурентов. А в 2025 году «Алроса» первая в мире среди горнодобывающих предприятий подтвердила углеродную нейтральность. Акционеры утвердили годовой отчет и избрали новый наблюдательный совет. Далее. Воспитанники Мирнинской детской школы «Биг Бен» примерили бронежилет и шлем на профориентационные встречи с работниками «Алроса Охрана». Сотрудники рассказали о своей работе и поделились интересными историями из практики. Некоторые ребята задались вопросом, смогут ли стать охранниками в будущем. В преддверии Дня России для детей провели викторину. На вопрос о первом космонавте ответили хором. Сотрудники наградили юных мирнинцев сладкими призами и наборами для настольных игр. И еще одна новость. В Мирном для болельщиков чемпионата «Лучший по профессии» организуют трансфер. Бесплатные автобусы 12 июня будут курсировать от города до полигона, в котором мастерство продемонстрируют машинисты экскаваторов и водители карьерных самосвалов. Автобусы поедут от гостиницы «Азимут». Первые три в 11:30. Далее рейсы будут повторяться каждые 20 минут до 17:30. А в обратном направлении от полигона до гостиницы первый автобус выйдет в 11:50, последний в 18 часов. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» перевезла по зимникам на 4000 тонн груза больше плана, включая топливо и стройматериалы. «Алроса» работает на опережение. Компания создает надежный запас, чтобы все предприятия работали без сбоев и простоев.
0: А вы знали?
2: Радио.

Мирном 20 часов. Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

дважды. Плыву по ветру, но река моя в огне, а я всего лишь парусник.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Алроса и Росхимзащита создали СИС «Дыхание» для работы в карьерах Якутии. 3 года разработки, испытания в карьере юбилейной. Защита для работы при газах и экстремальном холоде с повышенным комфортом и безопасностью.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.
3: Чему учили сказки? Мы же все их точно помним. Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить. Они, как ты, хотят красиво жить.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирнемедах свидетельствует. Связь, информационные технологии, он на массовой коммуникации Лайгерга надзор Федеральной службы и Китайский Субъект Сел, то сумею себе кислый горбега пить.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: хочу больше тратить на это себя.
1: Алмазный край. Радио без границ.

напоминай мне, как не хотели отпускать своим врагам грехи и верить в тайне. Пообещай мне не плакать и не забывать, закрыв глаза, шепни мне на прощание.

Поем, зовем и ставим сети, но все напрасно. И повторяем каждый миг, все будет хорошо.

0: в Мирном 21 час.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Тебе юность ленты в косы заплела. Как же ты...

ходим детьми, и сначала мы не знаем ничего, кроме любви. Но время беспощадно летит, детство прощай. Я вижу свое детство в твоих серых глазах. Я хочу быть суперменом и от всего тебя спасать. Я твой ангел-хранитель, тот самый папа WhatsApp.

В нем штиль сминает шторм, но я буду с тобой рядом, несмотря ни на что. Я останусь в твоем сердце навсегда, только позови. Сквозь время и пространство, через тысячу лет, мы будем так же, как и раньше, вместе с тобой петь о том, что сансара — это круговорот людей.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я о

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: И что с нами будет?
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гелергонадзор Федеральной службы и Китринча Сюбебир Сыл Тавсуню Сюбеки Сюнигар Бирагапить.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

то, что дышит от имени тела. Это только тень на горячем песке у ленивой реки.

что выбирать между черным и белым, чтоб чужое добро на твое

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: не переключайся.
1: Наливается листва чистым золотом с позолоченным.

0: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
1: В последнее время ты часто грустишь,

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся, слушай везде, где есть интернет.
1: Давай раз и навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебя

0: в Мирном. 3.
1: Алмазный край. Радио без границ.

0: холодом всех твоих снов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

загорят слезами потуши. Тебе же без меня хорошо, уходи, а я себе найду лекарство для души.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край. Радио без границ.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазных край» радиостанция. Массовая и единая средство регистрации. Тунтунан ЛФС. Тунсетте АОН. И Кюсетун мирный медах свидетельствует. СБС информационной технологии. ЛАР. Он массовой коммуникации. Регер надзор. Федеральная служба. Та. И клинча себе бирсел. То сумю себе кисню гарбирага пить.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
3: I've been drowning in the river, trying to soothe my soul. Take me under, take me deeper than a ch-

0: свет.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Слушайте.

0: в Мирном. 5 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

0: Radio.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Реклама.
3: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: В Мирном 6 часов.
2: Утро добрым бывает. На радио «Алмазный край».

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: girlfriend everywhere.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио «Алмазный край».
2: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
3: «Алроса» объединит удачнинский и айхальский ГОКи в единую структуру с 2027 года. Это решение упростит управление техникой и персоналом, ускорит переброску оборудования между площадками.
2: А вы знали?
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: в Мирном. 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. «Алроса» подвела итоги года на собрании акционеров в Мирном. Юные мирницы примерили экипировку охранников на профориентационной встрече. В Мирном для болельщиков чемпионата «Лучший по профессии» организуют бесплатный трансфер. Теперь подробно. Ключевым работодателем Якутии остается «Алроса». Об этом на годовом собрании акционеров в Мирном напомнил глава республики. Айсан Николаев, первый заместитель председателя наблюдательного совета «Алроса», добавил, дивиденды по итогам прошлого года выплачивать не будут. Прибыль направят на укрепление устойчивости компании и инвестиции. Генеральный директор Павел Маринович доложил, выручка превысила 240 миллиардов рублей. Компания проходит текущий цикл лучше многих международных конкурентов. А в 2025 году «Алроса» первая в мире среди горнодобывающих предприятий подтвердила углеродную нейтральность. Акционеры утвердили годовой отчет и избрали новый наблюдательный совет. Далее. Воспитанники Мирнинской детской школы «Биг Бен» примерили бронежилет и шлем на профориентационные встречи с работниками «Алроса Охрана». Сотрудники рассказали о своей работе и поделились интересными историями из практики. Некоторые ребята задались вопросом, смогут ли стать охранниками в будущем. В преддверии Дня России для детей провели викторину. На вопрос о первом космонавте ответили хором. Сотрудники наградили юных мирнинцев сладкими призами и наборами для настольных игр. И еще одна новость. В Мирном для болельщиков чемпионата «Лучший по профессии» организуют трансфер. Бесплатные автобусы 12 июня будут курсировать от города до полигона, в котором мастерство продемонстрируют машинисты экскаваторов и водители карьерных самосвалов. Автобусы поедут от гостиницы «Азимут». Первые три в 11:30. Далее рейсы будут повторяться каждые 20 минут до 17:30. А в обратном направлении от полигона до гостиницы первый автобус выйдет в 11:50. Последний в 18 часов. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане ясное небо, температура воздуха плюс 23 градуса без осадков. В Ленске малооблачно, плюс 19. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале 21 градус. В Алмазной столице безоблачно, плюс 17 и без осадков.
2: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: «Алмазный край», объединяя города.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Овны, вас ожидает период борьбы и отстаивания своих принципов. Вам кажется, что никто вас не понимает, но рядом есть союзник, который разделяет ваши взгляды. Тельцы. На этой неделе представится прекрасная возможность для самовыражения и проявления творческой жилки. Это откроет перед вами новые перспективы. Близнецы. Представителям этого знака нужно сделать небольшую передышку в профессиональной сфере. Вы рискуете допустить серьезный промах, который поставит под угрозу все ваши прошлые достижения. Раки. Наступил прекрасный период для любви и романтических встреч. Вас ждут самые нежные и незабываемые эмоции. На работе тоже все сложится наилучшим образом. Львы. Вас на этой неделе ожидает продвижение в любых начинаниях. Принимайте решения, опираясь на здравую самоуверенность. Семья потребует к себе особенно пристального внимания. Девы. Девам на этой неделе не рекомендуется браться за выполнение важных поручений или подписание документов. Из-за своей невнимательности вы можете допустить ошибку. Весы. На этой неделе вас ждет много событий. Нерешенные проблемы и невыполненные обязательства потребуют от вас немедленного решения. Скорпионы. На этой неделе вас будет ждать очень много дел. Вы сможете со всем справиться самостоятельно, если проявите ответственность. Стрельцы. Вас ожидает неустойчивый период в эмоциональном плане. Ваше настроение будет часто меняться. Ограничьте общение с малознакомыми людьми. Эти разговоры не принесут ничего хорошего. Козероги. У вас неделя подходит для решения важных вопросов, крупных покупок, заключения договоров. Сейчас вы можете заложить основу для своего надежного будущего. Водолеи. На этой неделе ваш энергетический потенциал будет не слишком высок. Если у вас были запланированы встречи или приговоры, то лучше их перенести на более поздний срок. И, наконец, рыбы. От вас на этой неделе потребуется максимальная гибкость и тактичность в общении. Постарайтесь все держать под контролем и подстраиваться под ситуацию.

Красный край. Thank you.

0: Красный край.
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. «Алроса» подвела итоги года на собрании акционеров «Мирно». Юные мирнинцы примерили экипировку охранников на профориентационной встрече. В «Мирном» для болельщиков чемпионата «Лучшие по профессии» организуют бесплатный трансфер. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса. Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня на Кане ясное небо, температура воздуха плюс 23 градуса без осадков. В Ленске малооблачно, плюс 19. На севере района пасмурно, в Удачном Майхале 21 градус. В Алмазной столице безоблачно, плюс 17 и без осадков.
0: Чемпионат «Лучший по профессии Алроса 2026. Сегодня на корпоративном чемпионате сойдутся водители БелАЗов и машинисты экскаваторов. Место действия – щебеночный карьер. На третьей фабрике – битва машинистов насосных установок. Не пропустите главное событие лета – «Лучший по профессии Алроса». Сила в мастерстве.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» – первая в мире компания, которая добилась углеродной нейтральности алмазов. Минус 0,71 килограмма углекислого газа на карат. «Алроса» доказывает, добывать можно без вреда для климата. Компания уже к 2030 году станет зеленым лидером отрасли.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио.
3: Своди меня обратно в школу.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. «Алроса» подвела итоги года на собрании акционеров в Мирном. Юные мирницы примерили экипировку охранников на профориентационной встрече. В Мирном для болельщиков чемпионата «Лучший по профессии» организуют бесплатный трансфер. Теперь подробно. Ключевым работодателем Якутии остается «Алроса». Об этом на годовом собрании акционеров в Мирном напомнил глава республики. Айсан Николаев, первый заместитель председателя наблюдательного совета «Алроса», добавил, дивиденды по итогам прошлого года выплачивать не будут. Прибыль направят на укрепление устойчивости компании и инвестиции. Генеральный директор Павел Маринович доложил, выручка превысила 240 миллиардов рублей. Компания проходит текущий цикл лучше многих международных конкурентов. А в 2025 году «Алроса» первая в мире среди горнодобывающих предприятий подтвердила углеродную нейтральность. Акционеры утвердили годовой отчет и избрали новый наблюдательный совет. Далее. Воспитанники Мирнинской детской школы «Биг Бен» примерили бронежилет и шлем на профориентационные встречи с работниками «Алроса Охрана». Сотрудники рассказали о своей работе и поделились интересными историями из практики. Некоторые ребята задались вопросом, смогут ли стать охранниками в будущем. В преддверии Дня России для детей провели викторину. На вопрос о первом космонавте ответили хором. Сотрудники наградили юных мирнинцев сладкими призами и наборами для настольных игр. И еще одна новость. В Мирном для болельщиков чемпионата «Лучший по профессии» организуют трансфер. Бесплатные автобусы 12 июня будут курсировать от города до полигона, в котором мастерство продемонстрируют машинисты экскаваторов и водители карьерных самосвалов. Автобусы поедут от гостиницы «Азимут». Первые три в 11:30. Далее рейсы будут повторяться каждые 20 минут до 17:30. А в обратном направлении от полигона до гостиницы первый автобус выйдет в 11:50. Последний в 18 часов. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Чемпионат «Лучший по профессии «Алроса» 2026. Сегодня на корпоративном чемпионате сойдутся водители «БелАЗов» и машинисты экскаваторов. Место действия – щебеночный карьер. На третьей фабрике – битва машинистов насосных установок. Не пропустите главное событие лета. «Лучший по профессии «Алроса». Сила в мастерстве.

0: утренний эфир объявляется открытым. Это не просто разговоры. Мы проводим чемпионат по важной профессии. Быть с нами в это утро. Два раунда по 60 минут. В перерывах музыка и розыгрыши. Главный приз – ваше хорошее настроение и подарки от «Алроса». Правила простые. Слушай, участвуй, побеждай. Кто станет лучшим слушателем этого утра? Решайте вы.
1: Ну, вот так бы с удовольствием просыпался бы под утро, под пение птиц, этим прекрасным утром. Пятница, 12 июня. Доброе утро. Виктория Малкина, Денис Спиридонов в студии.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Отличное настроение. Надеемся, у вас тоже, потому что сегодня, во-первых, пятница, во-вторых, выходной день. В-третьих, конечно же, сегодня замечательный праздник, День России, собственно, почему и выходной, а также сегодня второй день чемпионата «Лучший по профессии Алроса».
1: Ух ты ж, это действительно так, второй день, вот только-только мы анонсировали, что все это только предстоит, а уже, как все-таки время быстро летит. Ну, давай поделимся впечатлениями о том, как прошел день вчерашний. Концерт «Мураками» гремел на весь, не скажу, на всю площадь, на всю улицу, на весь город.
2: Конечно.
1: Действительно, было ярко, мощно. Но, признавайся, Виктория, удалось ли посетить хотя бы глазком, хоть мельком?
2: Мельком и глазком успел. А также было весело, видно, сколько людей отдохнули на площади и, уходя, делились впечатлениями, говоря, что было мало. Было круто, но было мало.
1: Мало? Это что значит мало?
2: Хотелось еще концерта, еще праздника. Вот так.
1: Ну, праздник есть праздник, он продолжается в любом случае. Поэтому здесь, как говорится, концерт хоть каждый день. Вот, например, сегодня, 12 июня, в честь Дня России, великой нашей державы. Кстати, концерт с одноименным названием будет проходить на площади Ленина в 16 часов. Кстати, не только в Мирном, но и в Удачном, на других площадках, в других городах. Поэтому, друзья, слушайте афишу, которая, кстати, сегодня тоже стартует в эту пятницу. И там будет подробно все расписано. Куда прийти, что посмотреть, что поглядеть. Здорово, ярко. И все такое.
2: Отлично.
1: Ну а пока, Виктория, поприветствуем еще раз всех с добрым утром, этими аплодисментами, моими любимыми. Сколько раз здесь уже аплодировали эти вот роботизированные
2: ладошки.
1: Ладошки. Но нет, и мы, как сказать, есть цифровые аплодисменты, есть аналоговые.
2: Конечно. Это вам, наши дорогие слушатели и зрители, мы напоминаем то, что мы в прямом эфире ведем утреннее шоу «Доброе утро на Алмазном крае».
1: Вот с таким незамысловатым названием. И ждем всех для того, чтобы, ну, просыпались, если вы вдруг тот еще полуношник, и вам не спится, присоединяйтесь к нам и призы выигрывайте по ходу, как говорится, дела. 8:22. Совсем скоро мы обсудим праздники дня сегодняшнего.
2: И обязательно разыграем призы. А я напомню нашим дорогим слушателям и радиослушателям, и зрителям, что мы сегодня будем разыгрывать. Какие призы у нас, в принципе, есть. У нас есть замечательный рюкзак, худи, футболка, кепочки, шопер, обложки на паспорт. Очень стильные, красивые. Поэтому, друзья, будьте внимательны, слушайте наш эфир и дозванивайтесь.
1: Собственно, такие же красивые и стильные, как и мы с тобой в это пятничное утро. Доброе утро. Продолжаем.
0: Чемпионат «Лучший по профессии Алроса-2026».

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. «Алроса» подвела итоги года на собрании акционеров в Мирном. Юные мирнинцы примерили экипировку охранников на профориентационной встрече. В Мирном для болельщиков чемпионата «Лучший по профессии» организуют бесплатный трансфер. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса. Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, в этом выпуске.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
2: На улице дождь, на лице гроза. Я опять все неправильно поняла. Ты опять все не точно мне объяснишь.

0: Доброе утро, друзья. 8 утра, 33 минуты. Давненько мы не говорили об этом в пятницу. Ну, в пятницу, тем более праздничную. Сегодня 12 июня. Я тебя, Виктория, от всей души поздравляю. С Днем России. В этот день была принята декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. 35 лет тому назад. Представляешь, как это здорово.
1: Очень замечательный праздник. Мы поздравляем от всей души всех наших радиослушателей и зрителей с этим замечательным праздником. Мне кажется, самые лучшие патриотические пожелания друг другу говорить именно сегодня.
0: Конечно, потому что с этого момента, ну, тогда, 12 июня, 35 лет назад, был момент, когда вот дан старт новой истории России как демократического государства, смысл существования которого — благополучие, процветание граждан.
1: Прекрасно.
0: Это было, да. Кстати, в таком ключе относительно Дня России высказался ровно в 2001 году Владимир Путин. Отмечается праздник на самом высоком уровне. Любят его и рядовые граждане. Он объединяет всех патриотов, искренне любящих свою родину людей. Кстати, в народе бытует еще одно название — День независимости. Так же говорят. Да. Поэтому мы поздравляем, конечно же, всех с этим прекрасным праздником. И мы ни в коем случае не забываем о том, что сегодня такой знаменательный день. Но это не единственный праздник, который сегодня нас всех объединил. Например, если вы вдруг хотите сегодня с утра пораньше прогуляться по улочкам нашего прекрасного города, возьмите с собой воздушный шарик. Потому что сегодня день гуляния с воздушным шариком. Никто не знает, о чем думают выгуливаемые воздушные шарики, но их влияние на человека неоспоримо. Но помнишь ли ты себя, Виктория, девчонкой в босоножках, в сандаликах с шариком в припрыжку?
1: Конечно. Ты знаешь, шарики — это, наверное, один из тех предметов, подарков, которые я люблю дарить до сих пор. Потому что, несмотря на возраст, мне кажется...
0: Из-за цены?
1: Любой человек, несмотря на свой возраст, всегда радуется, когда ты ему вручаешь вот эти гелевые шары. И даже когда ты проходишь с ними по улице, прохожие на тебя смотрят, и у них моментально вырисовывается улыбка на глазах.
0: Да, да. Ну, и с одной стороны, хочется шарик запустить в небо. Особенно гелевые выпускники, тоже как бы это праздник. Но с другой стороны, экология. Говорят, что вредят шары, потому что они куда-то туда улетают, там гелий свой выпускают, потом падают куда-то на провода. Птички, кстати, их могут тоже подбирать, жевать, что не очень полезно для их птичьего здоровья. Ладно, как бы то ни было, день гуляния с воздушным шариком. Приручили, если шарики, не выпускать их из рук.
1: Денис, а любишь ли ты дарить цветы?
0: Ну, по поводу, конечно.
1: Отлично, это замечательный повод, потому что сегодня день красной розы. Это праздник, отличный повод для проявления знака внимания.
0: Я думал, скажешь, внезапно сейчас, потому что день моего рождения, где цветы? Да, такой сегодня праздник.
1: Действительно, день красной розы. Мне кажется, 90% женщин испытывает такую некую любовь именно к этому цветочку.
0: Кстати, вчера был день страсти, цвет, который мы выяснили, красный. Классный праздник. Еще есть, значит, ну, это на богатом. Международный день фалафеля. Или фалафеля, как правильно. Ну, слушай, фалафеля, если ты аристократ, а фалафеля, если...
1: Если нет.
0: Из деревни, как я. Ну, фалафель, что-то такое я где-то слышал, но не пробовал пока. Что еще? События в истории вкратце. Государственный банк Российской империи был основан в этот день 166 лет назад, в 1860 году. Швейцарский нож, вот этот, вот, знаешь, где открывашка, где отвертка.
1: Универсальный.
0: Универсальный. Многофункциональный швейцарский армейский нож был запатентован 120 лет назад, 12 июня. Филармония в Петрограде открылась в 21 году прошлого века. Отменена цензура была в СССР в 90 году, 36 лет назад. Моя ровесница цензура, ну, которую вроде как опять ввели. Но много чего было. Кстати, в США полностью перешли с аналогового на цифровое телевидение в 2009 году. Не так давно.
1: Интересно. Ну а что же у нас по именинам? Сегодня 12 июня. Свой небольшой праздник празднуют Василий, Исааки, Никанор, Петр и Федор.
0: Ну, давай вспоминать, какие у нас есть знакомые. Василий Заболоцкий, режиссер монтажа, наш коллега. Мы поздравляем Василия, дарим ему аплодисменты. Петр.
1: у меня такой знакомый.
0: Дедушка у меня был с именем Петр.
1: Отлично.
0: Иоанн.
1: Васильевич Грозный.
0: Вот, если только. Поздравляем, в общем, как бы то ни было. Я думаю, что среди нашей, надеюсь, многочисленной аудитории найдутся люди с такими редкими и красивыми именами. 8.38, буквально несколько минут разделяют нас до начала розыгрыша.
1: Что же мы разыграем сегодня?
0: Ой, второй день чемпионата, пора бы немножечко утеплиться, хотелось сказать,
1: предлагаю.
0: Поторопиться.
1: К чему?
0: Футболку.
1: Футболочку. Отлично.
0: А если кто-то составит компанию одному слушателю, то есть присоединится еще один человек, то и кепочку.
1: Прекрасно.
0: Соберем человек. Вот придет голый, а с миру по нитке на радио «Алмазный край» голому футболку.
1: Дорогие радиослушатели, у нас замечательные призы. Футболки в очень благородном синем цвете, а также кепочки с логотипом компании «Алроса». Обязательно дозванивайтесь к нам. Я напомню номер нашей студии 8-914-152-12-44. Будьте внимательны, следите за эфиром, дозванивайтесь, общайтесь с нами и выигрывайте подарки.
0: Все просто.
2: Реклама.
3: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тунбирный вода свидетельствует. СБС, информационная технология ЛАР, он массовой коммуникации Регистрнадзор, Федеральная служба и Кинчу Бибирсел, то сумею себе кисмигарбит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

0: Ну что, Виктория, а у нас уже тем временем 8:56. Нужно послушать прекрасную, хорошую, бодрую, самое главное, музыку, которая приободрит наших слушателей, ну и нас с тобой. Что будем слушать?
1: Что-то хочется эдако интересное для настроения в эту замечательную солнечную пятницу.
0: Так тому и быть.

0: В Мирном 9 часов. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Алроса подвела итоги года на собрании акционеров в Мирном. Юные мирнинцы примерили экипировку охранников на профориентационной встрече. В Мирном для болельщиков чемпионата «Лучший по профессии» организуют бесплатный трансфер. Теперь подробно. Ключевым работодателем Якутии остается Алроса. Об этом на годовом собрании акционеров в Мирном напомнил глава республики. Айсан Николаев, первый заместитель председателя наблюдательного совета Алроса, добавил, дивиденды по итогам прошлого года выплачивать не будут. Прибыль направят